0: как таш де попям димак тохно там дело родисики мамашак мат матак то комакорик маша чут пи куин как мир кокко чут ида машут волюм 5 апапак тохно там репортс мама прим агит мошче моди тавикам хади байс нейдам тохно там репортс кейс ло 5 тор 3 д Was ita matpamahadak jampchoik ama muhijit apapakawupaki magina haahan ita hijaga pamjidhimak tahnaatam jowut radisiki.
1: My name is Fresa Garcia and you're listening to the Autumn Hoodie Knock Network.